0: ruhafzo lahzalarni go'zal navolar guldastasi bilan bezaymiz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Navolar sokinligi, tong manzaralariga hamohang ko'ngil olamingizga fayz ulashadi.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 6.
1: It is 6 a.m. in Tashkent.
0: В столице 6 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Назо, а что зовут?
3: Назо, Назо, ты ничли, мы не маквосса?
4: Джим Турген, халакт кма?
3: Урто шарманда косса, хама санги караватты. Меги боши на камерлат, бликилат бутрупса?
4: Неги буларды, фикрым, бошим деги тишиден чкарвома. Тыкылып койган ёхшаватты.
3: Кова келли бугеннан кейн бош жойлы көп болады, тыкылып коладды.
4: Домле, шучи, ман хама курсташларым сан падишон хатыр бу койган сан дейшватты. Шу тоғры ма?
3: Урто, домле халы хонеги кирмады ку. Бу ма ортағы ясы зады ма?
4: Вой, сан ма дей, узумам еттім. Домламыз карып коптылама деп.
3: Неме? Ман санги кары кемпір ма ма? Узу шусызам, укам кече ман хафа киген.
4: Неме деді?
3: Кече телевизорда хиндулан киносыны коруату дей. Адамна немаге хиндулы юзуге кора суру алшадып сурагенді. Адам ула уруш алдыдан шна кылшады дэлі.
4: Буны немасиома, сураса сурагенді qiziqib.
3: Keyin nima deganini bilasan buni?
4: Nima dedi?
3: Unaqada Asilzoda opam har kuni kim bilan urushadilar? Axir o'qishga ketayotganlar yuzlariga har xil ranglarni surib oladilar-ku, deydi.
1: 2 dugona.

0: Musiqiy nonstop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Маркас Радиостар.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары. Бір, оғайнымыз уйланды, уйланса, әлігі оғайнымыз Москвада оқыған қышлауда, Россияда. Оғайным айтты ке, сән ічеде тұзығыра оқығаны бітті сән. Шы Москвадан бітті оғайным келі әпті. Әлігі оғайнымға шы өзбейді тойыны, шы түшінмеген нәрсесіне русшасы кеп бір перевод қылып тұрсен, айтып тұрсен, сәй гәп бөлшім күмас, дедім, ічеде бітті шустырысы, сәл русшаны боладыған нормал өзімді башқасы ең. Әлігі қышлауды тойы, әлігі қарасам, вупшым рус екен, әлігі қарап, привет дедім. Көмкө көзілі болан, сошылы ұзын, не қарадым. Ені кіріп келді, той бошыланды, тойды түшіндіреймін, кәті столла. Вот әті наш, өзбекс қыз бар ба никах. Вот дастырханы, самса-памса, қазы карта, вот бешбармак, вот норын, вот шылпылдак, все. Сам, а чё такой, вот это, это бодом. Бодом? А чё это, чё это бодом? Бодом это орешек, орешек бодом. А это чё такое, дедим? Мне кажется, писта тропта. Это писта. Чё за писта? Вот орешек есть, да? Братишка орешек. Ага, брат. А это чё за ёмах тропта, дедим, когда вы тропта? Это братишка, через братишка орех. Я ну курю болю. Мне кажется, вот повар опять хазан оборот. Параллелап, чырай қыл тоғырап тұрса, это чё колбаса деді? Это не колбаса, это совсем другой. А чё это? Это казы. А чё за казы? Вот казы, знаешь, от чего бывает? Вот лошадь, есть? От лошади бывает. И вот ты съешь, потом не можешь уснуть. А что хломишься кин? Как не можешь уснуть? Это сырлик. Две парак будешь кушать, потом все, поднимает.
3: Чё поднимает?
2: Все, настроение поднимает, давление поднимает. Все дахшат будет. Енді шындырып кетеппіз, хопыз шығып той бошланды. Тойда тұрып алып, хопыз қошын айта бошлады. Ұзақ юрттан келген Әзіз мехманым, оғлыма оқшейді, авазин сәні, тез қабырын берген, шықмастан жаным, оғлыма оқшейді, авазин сәні, деса, он хорошо поет, как перевод на узбекском, деп қосы боладым, вот, узбекском, так будет, вот, ұзақ юрттан келген Әзіз мехманым, о, издалека пришел один мой гост, твой голос похож на моего сына. Вот второй фаза, как она? Ты с хабаром берген, чықмастан жаным, оғлыма оқшейді адам. Быстрее скажи, чтобы я не умер. Твой голос похож на моего сына. Алиг аужын ол оды. Оғлым барген ерге, сен хам барыпсан. Оғлым көргеніні, сен хам көріпсан. Я оғлым саны ясан, оғлымны көріпсан. Оғлыма оқшейді, авазин саны. Вот знаешь, вот, где мой сын пошел, ты тоже там пошел. Что он видел, ты тоже видел. Он тебя видел или ты его видел? Твой голос похож на моего сына. И сам Халик, вот это какой слова у вас хорошие, песни.
0: Хангама усталары.

0: Yurtimizda soat 14.
1: It is 2 p.m. in Tashkent.
0: Столица 14 часов.
2: Маркас радиосы.

0: Yurtimizda soat 18.
1: It is 6 p.m. in Tashkent.
0: В столице 18 часов.
2: Маркес. Радиосы.

0: Yurtimizda soat 19.
1: It is 7 p.m. in Tashkent.
0: Столица 19 часов.
2: Радио Маркетс.

0: satrda.
1: To'g'ridan to'g'ri aytiladigan gap pichingdan yomon tushuniladi.
2: В эфире Империя звука. http://sidvoyka.com.ua.

0: satrda.
1: Buning sir ekanini bilaman. Bu haqida har qadamda gapirishyapti.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 22.
1: It is 10 p.m. in Tashkent.
0: Столица 22 часа.
2: Маркиз радиосе.

0: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 3.
1: Res 3 AM in Tashkent.
0: Столица 3 часа.
2: Радио Маркес.

0: Mumtoz navolarda maqom ohanglari.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.